0: Нанок FM пилерисаарути
1: фитнес киэлимут тикиллуарит инунерит сивитсоруп суниусарит ай ноу саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киэлми идаасортангорит суккуллууни суниусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп мит идиаторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиисартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укиор наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе фитнес фишаккиша
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сунамаалуна кана лимаассуа
3: аатаана лимаккиос
1: Ilumut, Dima Kiosk by Night, Nutasia Sapo, Tessa, Epitanico. Tono Kohn Hanget, Du, Bisigani, Hussein, Ta, Ekeron Natapo.
3: Ah,
0: Нанок FM.